0: года.
1: По данным Белгидромета, ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 15-17 градусов, в течение дня до 22 тепла.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 15-17 градусов, в течение дня до 22 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 15-17 градусов, в течение дня до 22 тепла.

0: Баранович FM. Радио нашего города.
1: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 15-17 градусов. В течение дня до 22 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 15-17 градусов. В течение дня до 22 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 15-17 градусов. В течение дня до 22 тепла.

0: Погода. По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 15-17 градусов. В течение дня до 22 тепла.
1: Барановичи ФМ.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 15-17 градусов. В течение дня до 22 тепла.

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
3: Филиалу «Барановичи водоканал» на постоянную работу требуется слесарь АВР, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинист экскаватора, машинист крана автомобильного, водитель автомобиля. Достойная заработная плата. Телефон отдела кадров 450398. 450398.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. В Беларуси переформатируют центры компетенции на базе колледжей. Футбольный клуб «Барановичи» сыграет на выезде с действующим чемпионом элитного дивизиона МЛ «Витебск». Об этом и другом подробнее. В Беларуси переформатируют центры компетенции на базе колледжей. Об этом сообщил министр образования Андрей Иванец. На уровне профессионального образования необходимо существенным образом реорганизовать объекты. Это должны быть центры опережающего развития. Планируется достаточно серьезная ревизия, рассказал Андрей Иванец. С учетом программы социально-экономического развития страны, где заложены важные аспекты роботизации, автоматизации в нынешней пятилетке, в каждой области появятся локации по обучению специалистов по роботизированному производству. Это амбициозная задача, которая требует соответствующей подготовки педагогического состава, в том числе с использованием передового опыта Китая и России, добавил глава Минобразования. Общественно-политический марафон «17 граней единства» стартовал в Беларуси 15 августа. Проект, который пройдет в четвертый раз, стал значимым событием в жизни страны и в этом году вышел на качественно новый уровень, трансформируя подход к взаимодействию с аудиторией. Проведение накануне Дня народного единства не случайно. Инициатива концентрирует созидательную энергию регионов, подчеркивая историческую преемственность и неразрывную связь поколений. Событие становится той платформой, где каждый участник может внести свой вклад в укрепление государственности. Ключевое отличие сезона 2026 года в обновлении формата. Если ранее работа строилась преимущественно вокруг диалоговых площадок, то теперь акцент на массовых мероприятиях с обсуждением повестки. Развитие регионов – основа стабильности всей страны. В 2026 году в Барановичах продолжается реализация инвестпроектов по программе «Региональная инициатива». Новое производство запускают в различных векторах. В перечень было включено 5, в стадии реализации – 2. В частности, начато производство передних осей пассажирской техники, реализуемого автоагрегатным заводом. И о спорте. Встреча между МЛ «Витебск» и «Барановичами» пройдет в 18-м туре Бетера высшей лиги. Матч состоится 19 августа на стадионе ЦСКА «Витебский». Предварительное начало 18:30. Напомним, что изначально встреча, согласно календарю, должна была пройти 16 августа. После 17 туров «Барановичи» занимают 12 место в турнирной таблице Бетера высшей лиги, имея в активе 17 очков. У МЛ «Витебск» 31 балл и вторая позиция, а также 3 поединка в запасе. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 15-17 градусов. В течение дня до 22 тепла.

0: something I wanna talk about.
1: Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Потрясающая новость. Йо суши роллы уже в городе. Улица Ленина, 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС. Код 29-582-87-16.
4: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутикавто.бай».
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Реклама.
1: Воу-воу-воу, иголенька, полегче.
2: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
1: От цены в шоке даже продавцы.
3: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Баранович ФМ.
1: Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко. Немножко, немножко тебя. Немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко. Немножко, немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, это мисс все равно нас тянуло вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко нож.

вашего высочества. И я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Я хочу, чтоб все равно все крючки отвешивал, смотрели в одну сторону.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 15-17 градусов. В течение дня до 22 тепла.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: АМИ. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
4: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. Вопросы ценообразования в Беларуси под контролем правительства. В Барановичском районе проверили готовность школьных автобусов к новому учебному году. Об этом и другом подробнее. Правительство Беларуси не допустит необоснованного роста цен, заявил премьер-министр Александр Турчин. Ранее был существенно сокращен перечень товаров, стоимость которых регулируется государством. При этом продолжается контроль по вопросам формирования цен производителями, импортерами и субъектами торговли. Помимо информации Белстата, анализируется ситуация посредством автоматизированной системы мониторинга. В случае возникновения вопросов правительство оставляет за собой право оперативного возврата этих товаров под государственное регулирование, подчеркнул глава правительства. С нового учебного года для первоклассников Беларуси будут введены новые учебные программы, сообщила заведующая лабораторией начального образования Академии образования Людмила Тарусова. Содержание того, чему учат их в начальной школе, сохранилось. Программы не стали сложнее или легче. Главное отличие – их ориентация на запросы времени через развитие прикладных навыков, пояснила специалист. Для каждого предмета определили основные направления. Так, на уроках математики больше внимания будет уделяться именно математической грамотности. Как уточнила Людмила Тарусова, через все предметы будут проходить две общие темы – читательская и информационная грамотность. Школьников научат понимать и анализировать более сложные тексты, критически воспринимать информацию. В обновленных программах прописали 6 универсальных компетенций. Это системное мышление, коммуникация, кооперация, а также гражданственность, эмоциональная регуляция, устойчивое личностное развитие. На уроках будет больше возможностей для общения друг с другом, работы в группах, проявления инициатив и своих лидерских качеств. Более 630 белорусских семей участвовали в этом году в отборочных турах конкурса «Семья года», сообщила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко. Он проводится в стране с 2012 года. Это не просто мероприятие, ставшее ожидаемым в календаре событий, а яркая традиция семейной политики в жизни государства и белорусской семьи. В этом году финал изменит формат. Предусматривается его телеверсия. Все, кто представит регионы на республиканском этапе, станут телезвездами, отметила замминистра. Важно, что люди делятся секретами своего семейного счастья, традициями и талантами, подчеркнула Марина Артеменко. Сейчас в стране предоставлены все условия для рождения и воспитания детей, благополучного материнства. Системы социальной защиты, здравоохранения, образования буквально лелеют семью на каждом этапе. Выстроена система семейных пособий, обустроены современные родильные дома. При этом система семейной политики постоянно развивается и адаптируется под те изменения, которые происходят в жизненном цикле семей, подчеркнула Марина Артеменко. Продолжаем выпуск. В Барановичском районе проверили готовность школьных автобусов к новому учебному году. Подвоз детей в учреждения образования осуществляют 28 школьных автобусов. Чтобы перевозка детей проходила максимально безопасно и бесперебойно, сотрудники отделения ГАИ РУВД, Барановичского райисполкома и регионального отдела автомобильного и весогабаритного контроля в городе Барановичи филиала транспортной инспекции по Брестской области организуют на постоянной основе совместные мероприятия. Старший госавтоинспектор отделения ГАИ Игорь Гордейко рассказал, что с водителями провели инструктаж, напомнили им про неукоснительное соблюдение правил дорожного движения, посадки, высадки и перевозки маленьких пассажиров. Особое внимание уделили техническому состоянию, внешнему виду транспортных средств и укомплектованности. Все школьные автобусы соответствуют необходимым требованиям. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 15-17 градусов. В течение дня – до 22 тепла.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 95.
4: Телефон рекламной службы. 60 36 36.
5: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 15-17 градусов. В течение дня до 22 тепла.

0: Реклама.
1: Гастропабий Чехов – новинка, домашние, сочные пельмени и вареники, которые мы лепим сами, с любовью, гарантируем неповторимый вкус. Приходите и наслаждайтесь.
2: Школа уже близко. В магазине «Красная цена» стильные и модные пиджаки и брюки, свитеры и джемперы, обувь и рюкзаки. За школьной формой в магазин «Красная цена» на Царюка 7, торговый центр «Атриум», второй этаж. Учебный год без хлопот.
3: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Многопрофильный медицинский центр «Ультраклиник» предоставляет широкий спектр услуг. Консультации опытных специалистов, диагностика на современном высокотехнологичном оборудовании, все виды анализов, обслуживание по страховке. «Ультраклиник», Барановичи, Смоленская, 12А, без выходных. Телефон 76-99.
2: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутикавто.бай».
4: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 9:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Уникальный праздник, который раз в два года заставляет биться сердце самобытного края в унисон со всей страной. В агрогородке Лясковичи Петриковского района состоялся международный фестиваль «Зов Полесья». Вместе с полешуками участие в церемонии открытия фестиваля принял Александр Лукашенко. Глава государства признался, что Полесье для него особенно еще и тем, что здесь он делал свои первые шаги на посту президента. С тех пор в регионе изменилось многое. Он заметно похорошел, в том числе благодаря реализации программы «Возрождение». Ее второй этап рассчитан до 2030 года. Важный посыл – не нарушая природной гармонии. Однако Александр Лукашенко требует навести порядок в пойме Припяти. Главное богатство, конечно, люди. Поэтому одна из самых теплых традиций фестиваля – награждение обладателей почетного звания «Гоноровый поляшук». Список пополнили 4 человека. Среди них генеральный директор открытого акционерного общества «Савушкин продукт» Александр Савчиц. В торжественной обстановке лидер страны вручил символические статуэтки в виде фигуры колоритного жителя Полесья. Более 120 километров дорог в городах и агрогородках Брестской области планируют отремонтировать в этом году, сообщил заместитель председателя облсполкома Александр Максимчук. В этом году акцент на благоустройстве агрогородков. Предыдущие годы больше средств направлялось на районные центры. Задача – обеспечить качественные магистрали как между населенными пунктами, так и внутри их. Парки дорожной техники в 2026 пополнятся 29 единицами на сумму 6 миллионов рублей. Объемы растут, а качество остается ключевым ориентиром. Ямочность появляется там, где еще не проводились капитальные или текущие благоустройства. Весенние и осенние осмотры помогают определить, куда направить средства и как реагировать на обращения граждан. Хлебная страда на финише фиксирует новые исторические рекорды. Республиканский номолот уверенно перешагнул знаковый рубеж 8 миллионов тонн зерновых с учетом рапса. Урожай по крупицам собирают аграрии на полях всей страны. Вклад в общий каравай хлеборубов Барановичского района весомый. Традиционно комбайнер Игорь Гаврик из Крошина показывает высокие результаты. И этот сезон не стал исключением. Накануне 16 августа в 16:10 перешагнул очередную знаковую планку. Намолотил 4000 тонн зерна. Очередной триумф и у водителя этого же хозяйства Вячеслава Труса. 15 августа участник жатвы перевез в закрома 7000 тонн зерна. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 15-17 градусов, в течение дня до 22 тепла.

0: Реклама.
1: Мега-скидки от суши-бара Йо Суши и Роллы. Обеденное меню со скидкой 15%, минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, с которым легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Приходите! Барановичи, улица Советская, 68 и торговый центр Светиловский, второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36. Барановичи FM. Радио нашего города.

0: Баранович ФМ. 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 15-17 градусов. В течение дня до 22 тепла.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 10:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. На Полесье будут строить главное – дороги и мосты, заявил Александр Лукашенко. Президент подчеркнул, программы развития этого региона из бюджета направляются значительные финансовые средства. Это делается для того, чтобы люди могли иметь достойные условия жизни, работу, нормальную заработную плату. В ответ нужны только дисциплина, порядок и труд, обратил внимание глава государства. В будущем акцент на развитии агрогородков. Условия должны быть приближены к городским, чтобы люди не хотели уезжать, подчеркнул Александр Лукашенко. Инфляция в Беларуси остается ниже установленного на 2026 предельного параметра в 7%, говорится в еженедельном макрообзоре Евразийского банка развития. Аналитики отмечают, что продовольственная инфляция замедлилась. Рост цен на непродовольственные товары, напротив, ускорился до 2,9%, плюс 0,7% за месяц. Причина – существенное сокращение перечня товаров, подпадающих под ценовое регулирование. Что касается базовой инфляции, то в июле она составила 4,8%, сохранившись на уровне предыдущего месяца. Ожидается, что по итогам текущего года этот показатель сохранится ниже предельного параметра Национального банка, подчеркнули в Международной финансовой организации. Продолжаем выпуск. Агрогородок «Жемчужный» в Барановичском районе активно готовится стать столицей областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дожинки-2026», проведение которого запланировано на 5 сентября. Реконструируются здания, социальные объекты и общественное пространство, чтобы населенный пункт встретил гостей и участников в полностью преображенном виде. Масштабные работы затронули также дорожное покрытие и инфраструктуру. В рамках шефской помощи навели порядок на пришкольной территории военнослужащие 120-й зенитно-ракетной бригады. Это не разовое мероприятие. Личный состав части организует благотворительные акции, взаимодействует с учебными заведениями в рамках военно-патриотического воспитания. И, конечно, соединение не могло остаться в стороне во время подготовки к предстоящему важному событию. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 20-22 градуса, вечером 18-21. Ночью ожидается 13-15 со знаком «плюс».

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

0: позвони, не пиши. Позвони, напиши, помиг, подскажи. Мы от тебя убежим быстро, как ты.
1: Барановичи FM. Наше радио.

0: Баранович FM.
1: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 20-22 градуса, вечером 18-21. Ночью ожидается 13-15 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: Добрый-добрый день, друзья. Эфирное время 11.11. На одной волне с вами Лерика Черненко. И мы начинаем. На календаре 17 августа, и вот здесь, да, где-то уже поближе к за середину августа начинается очень интересный период. Лето еще продолжается, но мы уже начинаем относиться к нему как к чему-то, что скоро закончится. И сегодня предлагаю провести небольшую летнюю инвентаризацию. Нет, мы не будем считать, сколько раз вы были на пляже, не будем выяснять, успели ли вы съездить в отпуск, и точно не будем сравнивать свое лето с чужими фотографиями в социальных сетях. Давайте лучше ответим на простой вопрос: а что вообще считать хорошим летом? Потому что иногда мы заранее составляем огромный список: съездить туда-то, увидеть вот то-то, познакомиться с кем-то, научиться чему-то новому, сделать ремонт, побывать на концерте и еще желательно вернуться из августа человеком, который полностью изменил свою жизнь. А потом оказывается, что самое запоминающееся событие лета – это совсем не то. Это вечер, когда вы сидели на кухне с друзьями и разговаривали до 2 часов ночи. Или поездка, которую вообще не планировали. Или дождь, который застал вас посреди прогулки. Сегодня мы попробуем разобраться, что же из нашего лета действительно останется с нами. Какие события мы будем вспоминать зимой, что оказалось лучше, чем ожидалось, и что, наоборот, совершенно не оправдало ожиданий. Ну и самое главное, можно ли сказать, что лето удалось, если мы не выполнили ни одного пункта из своего летнего списка дел? Давайте разберемся сегодня в дневном эфире. Ну а пока включаем музыку.

0: 044-781-13-95.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
0: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Ну и теперь хочу подключить вас к нашей сегодняшней теме. У нас сегодня очень простой вопрос. Какой один момент этого лета вы точно будете вспоминать зимой? Не самое дорогое путешествие, не самое масштабное событие, а именно момент. Может быть, вы сидели на лавочке вместе с мамой или подружкой, или ехали куда-то ночью, а может быть, случайно встретили старого друга, или первый раз искупались в этом году, а может быть, наоборот, попали под дождь, или смеялись так, что заболел живот. А может быть, просто однажды утром проснулись и подумали, как же хорошо. Очень часто именно такие моменты потом оказываются самым дорогим, что осталось от какого-то периода жизни. Так что, друзья, присоединяйтесь. Напоминаю, что у нас работает смс-портал. Короткий номер 9946 или Viber 8033-617-9946. Пишите нам, какой один момент этого лета вы заберете с собой в осень, а возможно и даже в холодную зиму, да? Ну а также напоминаю, что вы можете передавать привет и поздравлять друзей и родных людей с праздниками. И вот, кстати, у нас есть сообщение. Поздравляем Ажель Дмитрия Владимировича с 35-летием. Здоровья крепкого так, чтобы не болеть. Любви такой, чтоб ласки не нуждаться. И счастье в момент нужный рассмотреть. Красиво жить и к звездам прикасаться. Мы тебя очень сильно любим, сынок. Мама, папа и брат Николай, а также жена Алена и сыночек Костик. Ну а радио Баранович FM присоединяется к поздравлениям. Конечно, всего только самого-самого хорошего. Оставайтесь с нами на одной волне и в хорошем настроении.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 11:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Депутаты Палаты представителей на этой неделе работают в избирательных округах. Запланированы личные приемы граждан и представителей организаций. С понедельника по пятницу парламентарии проведут разъяснение норм действующего законодательства, информационные встречи в трудовых коллективах и с местными жителями. Темой обсуждений выбрана экологическая культура, формирование ответственного отношения к природе и ресурсам. Продолжится изучение ассортимента и мониторинг цен на социально значимые товары в торговых объектах и организациях Белкообсоюза, а также анализ стоимости лекарственных препаратов в аптеках. Отдельный блок – проверка ситуации на школьных базарах и ярмарках, оценка готовности к новому учебному году и зимнему отопительному сезону, контроль хода уборочной кампании. Депутаты также примут участие в республиканской благотворительной акции Белорусского Красного Креста «Соберем детей в школу», направленной на поддержку многодетных малообеспеченных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов. В Беларуси открыта регистрация на международную промышленную выставку «Иннопром Беларусь». Старт важного для страны события намечен на 30 сентября. В Минске площадка объединит представителей государственных органов власти, а также производителей и поставщиков продукции ключевых отраслей промышленности стран-членов ЕАЭС. Примет масштабное мероприятие выставочный центр «Белэкспо». Ключевой частью программы станет пленарная сессия, посвященная производственно-технологической кооперации Беларуси и России с участием приглашенных руководителей правительств стран ЕАЭС. В рамках деловой программы намечены специализированные сессии и круглые столы. Ожидается подписание новых соглашений. Продолжаем выпуск. Музыкальные вечера в Барановичах начинают новый сезон. Полюбившиеся жителям мероприятия вновь станут собирать в сердце города артистов и зрителей, чтобы приятно провести время. На пешеходной Советской развернутся ивенты, рассчитанные для различной публики, от детей до граждан золотого возраста. Стало известно расписание августа. Старт 21 числа даст программа от концертного оркестра под управлением магистра музыки Василия Продуна. Подхватят эстафету 22 августа «Танцы на брусчатке». Начало в 17:00. Продолжится проект 28 августа. В этот день в центре внимания юные горожане. Для них интерактивная развлекательная программа «Прощание с летом». Танцевальный марафон подхватит ансамбль эстрадного танца «Kids Dance Smile». С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 20-22 градуса, вечером 18-21. Ночью ожидается 13-15 со знаком плюс.

снова привет всем, кто остается с нами на одной волне в эфире Паранович FM. 17 августа на календаре, и давайте прямо сейчас заглянем в гороскоп, что же о сегодняшнем дне нам скажут звезды. Овны, вы этим летом сделали больше, чем вам кажется. Просто половину своих достижений уже успели назвать, ну, это ерунда. Ох, друзья, совсем не ерунда, даже мелочи могут быть очень-очень важными, поэтому цените то, что сделали овны. Тельцы, ваш главный летний успех – умение наслаждаться комфортом. И если лучший день августа прошел дома с вкусной едой, это тоже полноценный летний ритуал. Ну, а почему бы и нет? Близнецы, у вас впереди еще одна неожиданная встреча или разговор, который может стать одним из самых запоминающихся событий августа. Все только начинается, близнецы, да, впереди очень много интересного. Раки, вы особенно хорошо умеете собирать воспоминания. Сегодня вам стоит открыть фотографии и выбрать 3 снимка, которые действительно рассказывают о вашем лете. Львы. Ваше лето явно нуждалось в зрителях. Но август еще не закончился. Вполне возможно, главный выход сезона еще впереди. Девы. Перестаньте считать, что вы ничего не успели. Вы просто составили слишком большой список. Ну, а, да, можно же дедлайны отодвигать, если уж прям совсем за лето не успелось. Еще и осень впереди, почему бы и нет. Весы. Август принес вам момент, который сначала кажется совершенно обычным, а потом именно его вы будете вспоминать зимой. Да, вот именно в августе можно словить то самое вот мгновение счастья. Главное его увидеть. Скорпионы. Ваша летняя история еще не закончена. Не торопитесь подводить итоги. А вот да, почему бы и нет? Итоги мы подведем прямо вот в конце августа. А сейчас еще все же впереди есть время, чтобы успеть что-то очень-очень важное. Стрельцы. Вам противопоказано проводить остаток августа исключительно по привычному маршруту. Новое место даже в пределах своего города подарит новое впечатление. Козероги. Ваш главный летний результат может оказаться не в списке достижений, а в том, что вы наконец-то чему-то сказали «нет». О, и это тоже очень-очень важно, периодически говорить «нет», как бы сложно ни было. Водолеи. Вас ждет идея, которая может стать маленьким приключением последних августовских дней. Ну, и это очень даже впечатляет и вдохновляет, да, водолеи? И рыбы. Вы этим летом слишком часто фотографировали закаты и слишком редко просто на них смотрели. Исправляйте. Ну и общий прогноз для всех знаков такой. Лето еще не закончилось, так что некоторые пункты можно пока не вычеркивать, а с удовольствием их реализовывать.

0: Реклама.
1: Многопрофильный медицинский центр «Ультраклиник» предоставляет широкий спектр услуг. Консультации опытных специалистов, диагностика на современном высокотехнологичном оборудовании, все виды анализов, обслуживание по страховке. «Ультраклиник», Барановичи, Смоленская, 12А, без выходных. Телефон 76-99.
2: АМИ. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Барановичи FM.
4: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.

Остаемся на одной волне с Барановичи FM. Приближаемся к полудню, друзья. 17 августа на календаре, 11:54 на студийных. И спешу напомнить, что впереди у нас с вами еще целых 2 часа дневного эфира и очень много интересного. Ну, например, в начале следующего часа расскажу вам о праздниках сегодняшнего дня. Также сегодня в эфире поговорим о том, какие цели мы ставим на лето, что сбылось, что не сбылось. Обсудим 3 вещи, которые мы переоцениваем летом. Также поговорим о том, почему мы плохо помним собственное лето, почему же так случается. Ну и хорошая новость: в обеденный час, с часа до 2, у нас состоится розыгрыш от бренда Вайнер. Разыграем футболку. Оставайтесь с нами на одной волне, и пусть понедельник не будет днем тяжелым в вашей жизни.

0: и ноль. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 20-22 градуса, вечером 18-21. Ночью ожидается 13-15 со знаком плюс.

0: повсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
1: Реклама.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейскомп». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: Снова привет-привет всем, кто остается с нами на одной волне. 17 августа на календаре, 12.11, точное белорусское, и мы продолжаем. Сейчас, друзья, познакомимся с праздниками этого дня. Какие же праздники, какие знаковые события сегодня стоит точно отметить? Давайте познакомимся с ними. Итак, сегодня отмечается Всемирный день баклажана. День овоща, который на самом деле ягода. Да, ботанический баклажан – это ягода. И этот факт он вежливо скрывает уже тысячи лет. Родом он из Индии. В Европе его долго называли безумным яблоком и боялись есть. А наши бабушки из него делают икру заморскую баклажанную, ту самую. Да, жареный, запеченный в рататуе и в аджике, баклажан давно доказал, что безумным яблоком его звали зря. Сегодня официальный повод приготовить его по любимому рецепту и рассказать за ужином про ягоду, про то, что он действительно на самом деле ягода. Про арбуз мы знали, а вот про баклажан далеко не все. Семейные споры по этому поводу обеспечены. Двигаемся дальше. Еще один интересный праздник. День секонд-хенда отмечается именно 17 августа. Отмечается он прежде всего как повод вспомнить о повторном использовании вещей, осознанном потреблении и, конечно, о том особенном азартном чувстве. Я вообще не собирался это покупать, но посмотрите, что я нашел. Да, секонд-хенд – это давно уже не только про подешевле. Туда идут за винтажом, необычными вещами, хорошими материалами и одеждой, которую невозможно встретить на каждом втором человеке. А еще есть особая категория людей. Они заходят туда просто посмотреть, а выходят с вазой, тремя книгами, старой курткой и твердым убеждением, что это все было очень-очень нужно. Так что, друзья, если сегодня увидите вещь с историей, не спешите проходить мимо. Возможно, история этой вещи просто готовится стать вашей. Еще один праздник, не менее удивительный, День признательности черным кошкам. Звучит мистически. 17 августа в некоторых календарях отмечают День признательности черным кошкам. Своеобразный антидот против старых суеверий о том, что черная кошка обязательно приносит неудачу. На самом деле в разных культурах отношение к этим животным было совершенно разным. Где-то их считали символом удачи и даже благополучия. Так что сегодня особенно хороший день напомнить. Черная кошка – это не предупреждение от Вселенной. Это просто кошка, которая идет по своим делам. Еще один праздник звучит даже интереснее, чем День черных кошек, да? День проснувшихся улиток. Что-то новенькое, да, друзья? А вот это уже совершенно неофициальный, но очень забавный повод для 17 августа. День проснувшихся улиток. Такой день предлагают посвятить тем, кто наконец-то вышел из своего панциря и начал замечать, что происходит вокруг. И знаете, для понедельника это почти идеальный праздник, потому что после выходных многие из нас сами выглядят примерно как та самая проснувшаяся улитка. Медленно открыли глаза, медленно поняли, какой сегодня день, медленно нашли кофе и только после этого готовы обсуждать происходящее в мире. Так что сегодня никаких гонок, двигаемся в своем темпе и главное все-таки проснуться. И еще один праздник. 17 августа также отмечают Национальный день некоммерческих организаций. Это повод обратить внимание на организации и людей, которые работают не ради прибыли, а ради общественных и социальных целей. Помогают другим, поддерживают сообщество, развивают добровольчество и разные общественные проекты. И здесь есть очень простая мысль, которая подходит всем нам. Иногда сделать что-то хорошее для другого человека – это уже достаточно хороший план на день. Не обязательно совершать подвиги, можно просто молча помочь или позвонить, поддержать, поделиться. Или просто спросить, тебе чем-нибудь помочь. И это действительно очень-очень важно. Ну а мы с вами остаемся на одной волне в хорошем настроении. И каждый из вас однозначно решит сам, быть ему сегодня проснувшейся улиткой, верить ли хорошим приметам с черными кошками, или все же задать вопрос кому-нибудь из близких людей. Тебе чем-нибудь помочь? И обязательно помочь.

0: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичей FM. И сегодня говорим о том, что, знаете, вот в сезоне лета есть все-таки вещи, которые мы переоцениваем. Давайте вот честно, сейчас разберем три вещи, которые мы часто переоцениваем летом.

да, вот такие вещи почему-то мы считаем обязательными составляющими хорошего лета. Но почему это происходит и что это совсем не важно, давайте вот сейчас в это углубимся. Итак, первая вещь. Обязательно нужно куда-нибудь уехать. Да, наверняка многие из нас, когда думают про лето, думают именно об этом. Обязательно нужно куда-то уехать. Желательно далеко, желательно с красивыми фотографиями. Но на самом деле отпуск – это не соревнование по километрам. Можно уехать на 1000 километров и вернуться совершенно уставшим. А можно провести несколько дней недалеко от дома и почувствовать, что действительно отдохнул. Здесь уже соревнуются впечатления, вдохновение и действительно вот ощущение отдыха. Вторая вещь – идеальная погода. Да, мы почему-то считаем, что настоящий летний день должен быть именно солнечным, жарким. Но сколько замечательных летних воспоминаний связано именно с дождем? Подумайте. Гроза, мокрый асфальт или запах этого асфальта перед грозой или после дождя. А еще кофе у окна. И вот так тихо, неспешно. Иногда дождь не портит день, он просто меняет его сценарий. Ну и третья вещь. Необходимость все успеть. Вот это, пожалуй, самое интересное. Почему мы воспринимаем лето как проект? Почему у него должен быть обязательно какой-то важный результат? Почему в конце августа мы иногда чувствуем не удовольствие, а чувство вины? Вот, ну, я ж вот не успел. Хотя лето, вообще-то, это не экзамен, да? Напоминаю вам, у него нет правильных ответов. Поэтому сегодня предлагаю снять с себя хотя бы одну летнюю обязанность. Не успели? Ну и ладно. Может быть, это лето было не для достижения, это было про жизнь.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 12:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. В Беларуси ожидаются новации в сфере перевозок тяжеловесных грузов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили в пресс-службе правительства. Документ затрагивает порядок участия в дорожном движении тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств и скоростные режимы. Также исключаются ограничения по ширине, длине, общей массе грузов при сопровождении. Постановление вступает в силу через месяц после его официального опубликования. В стране намолотили 8 200 000 тонн зерна с учетом рапса. Это почти на 1,5 миллиона больше, чем на этот же день в прошлом году, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Вклад в общий каравай Брестской области 1 632 000 тонн. Убраны культуры на площади 2 225 000 гектаров, что составляет 91%. Задание пально выполнено на 99%. Продолжается заготовка кормов. Продолжаем выпуск. Лайм, боррелиоз и клещевой энцефалит – основные заболевания, которые способны вызвать укусы клещей. В целях профилактики необходимо как можно раньше после контакта обратиться к врачу для назначения экстренной профилактики. Максимальный эффект достигается при профилактическом лечении в первые 72 часа. На этом акцентировала внимание врач-инфекционист Барановичской центральной поликлиники Светлана Горкавая. Для предотвращения присасывания важно соблюдать элементарные правила профилактики. Одевать плотно прилегающую одежду, обрабатывать открытые участки репеллентами, находясь долгое время в лесу. Проводить само- и взаимоосмотры. Удаленное насекомое при желании можно исследовать на наличие возбудителей 4 инфекций. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 20-22 градуса, вечером 18-21. Ночью ожидается 13-15 со знаком «плюс».

Остаемся на одной волне вместе с Барановичей FM. 12.48 на студийных, 17 августа на календаре. И мы с вами уже узнали, что сегодня отмечается достаточно много разных праздников, и один из них – День признательности черным кошкам. Да, по народному календарю – день, когда нужно особенно внимательно смотреть под ноги, потому что если вам дорогу перебежит черный кот – стоп! Не торопитесь плевать через левое плечо или крутиться вокруг своей оси. Оказывается, все зависит от того, в какой точке земного шара мы находимся. Давайте совершим маленькое путешествие прямо в нашем эфире. В Беларуси и в большинстве стран Европы к черному коту, конечно, отношение настороженное. Перешел дорогу, жди беды, так нас учили бабушки. Но вот мы прилетаем в Японию, и там, если черная кошка пересекла вам путь, это отличный знак. Местные жители считают это благословением на удачную дорогу и процветание. А одинокая девушка может даже рассчитывать на скорое появление достойных поклонников. Так что, если будете в Токио, не пугайтесь, а улыбнитесь пушистому предсказателю. В Германии все зависит от направления. Если кошка перебежала дорогу справа налево, берегитесь. А вот если слева направо, ждите удачи. Ну, прямо как в футболе. Главное, в какую сторону бежишь. А в Шотландии черный кот на крыльце – это к богатству и процветанию. Так что, если увидели такого, зовите в дом и не раздумывайте. Вот такая она мировая кошачья дипломатия. Одному удача, другому предупреждение. Ну а на самом деле, друзья, черные кошки такие же ласковые и преданные, как и все остальные. И, как говорится, если вам дорогу перешел черный кот, просто погладьте его и скажите спасибо за компанию, за знак внимания, да и просто за то, что он есть. Ну а тем временем, друзья, мы приближаемся к часу дня. Это значит, что уже в начале следующего часа в прямом эфире у нас состоится СМС-игра. И сегодня мы разыграем футболку от бренда Viner. Поэтому оставайтесь с нами на одной волне, никуда не переключайтесь. Ну и ловите удачу за хвост. Не кота, не черную кошку за хвост, а удачу. Ну и, кстати, проследите, а вдруг вам сегодня черная кошка перешла дорогу, и это станет хорошим знаком, и вы выиграете. Давайте подумаем еще и вот с этого ракурса.

0: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
1: Реклама.
2: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
3: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 20-22 градуса. Вечером 18-21. Ночью ожидается 13-15 со знаком плюс.

0: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.
1: Реклама. Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, с которым легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Приходите! Барановичи, улица Советская, 68 и торговый центр Светиловский, второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
2: Ты еще не был у нас на Бадака 11А в Иголеньке? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай, заходи к нам на Бадака 11А. Иголенька ждет тебя.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: И снова привет-привет всем. 13.11, точное белорусское. Остаемся на одной волне с Барановичи FM. И пришло время нашей СМС-игры. Сегодня разыграем футболку от бренда Вайнер, причем вы сами сможете выбрать ту футболку, которая вам понравится, если, конечно, выиграете. Утром на работу, днем, по делам, вечером, прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, с которым легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин, костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Приходите, Барановичи, улица Советская, 68 и торговый центр Светиловский, второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни. Ну а чтобы выиграть футболку сейчас, вам нужно на короткий номер 9946 отправить в сообщении всего лишь одну цифру с вариантом ответа на мой вопрос, и седьмой правильный ответ сегодня станет победным. Вопрос сегодня действительно очень-очень простой, помимо того, что наверняка все знают и так ответ, мы об этом сегодня уже говорили. Ну и, конечно, тематика. Сегодня, 17 августа, отмечается День признательности черным кошкам, поэтому вопрос будет именно про них. Итак, какое суеверие связано с черной кошкой? Вариант номер один. Если громко мяукнула, к дождю. Вариант номер два. Если она села рядом и трется о ноги, к богатству. И вариант номер три. Если она перебежала дорогу, это к неудаче. Напоминаю, короткий номер 9946. Присылайте ваши варианты именно сюда. Всего лишь одна цифра с вариантом ответа. На вопрос можно, конечно, прислать и целый ответ, но он сегодня какой-то такие длинные ответы. Хотя какие-то лаконичные слова тоже будут приниматься. Конечно же, я продублирую еще раз вопрос, варианты ответа, чтобы все желающие смогли поучаствовать. Ну и напоминаю, что сегодня разыгрываем футболку от бренда Вайнер. Какое суеверие связано с черной кошкой? Вариант номер один. Если громко мяукнула, к дождю. Вариант номер два. Если она села рядом и трется о ноги, к богатству. Вариант номер три. Если она перебежала дорогу, это к неудаче. Ну а вот теперь уходим на музыкальную паузу, а совсем скоро вернемся и объявим победителя.

0: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Надувные матрасы.

Возвращаемся в эфир, друзья. Музыкальная пауза позади, на студийных 13.21. И уже сейчас мы узнаем с вами, кто же стал победителем сегодня СМС-игры и выиграл футболку от бренда Viner. Вопрос сегодня звучал так. Какое суеверие связано с черной кошкой? Ну и на самом деле, заведомо очень простой вопрос, да? Потому что все ответы, которые вы прислали нам, были абсолютно правильными. Ну, конечно, если черная кошка перебежала дорогу, это к неудаче. Эту примету мы знаем все. Конечно, возможно, где-то и есть и другие приметы. Если громко мяукнула к дождю, если села рядом и трется о ноги к богатству. Но это не у нас. Мы о таких приметах еще не знаем. Поэтому правильный ответ номер 3. Но правильных ответов у нас сегодня было много. А победителем станет только один. Именно 7-й правильный ответ принес кому-то победу. И сейчас мы узнаем, кому. Номер телефона победителя заканчивается на цифры. Внимание! 93-18. Поздравляем вас! Совсем скоро мы с вами свяжемся, расскажем, как можно забрать приз. Но в продолжении эфира хорошая музыка. Мадонна на трек-листе.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 13:30. И сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Наталья Василевская. Добрый день. Депутаты Палаты представителей на неделе работают в избирательных округах. Запланированы личные приемы граждан и представителей организаций. С понедельника по пятницу парламентарии проведут разъяснение норм действующего законодательства, информационные встречи в трудовых коллективах и с местными жителями. Темой обсуждения выбрана экологическая культура, формирование ответственного отношения к природе и ресурсам. Продолжится изучение ассортимента и мониторинг цен на социально значимые товары в торговых объектах и организациях Белкапсоюза, а также анализ стоимости лекарственных препаратов в аптеках. Отдельный блок – проверка ситуации на школьных базарах и ярмарках, оценка готовности к новому учебному году и зимнему отопительному сезону, контроль хода уборочной кампании. Депутаты также примут участие в республиканской благотворительной акции Белорусского Красного Креста «Соберем детей в школу», направленной на поддержку многодетных, малообеспеченных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов. Хлебная страда на финише фиксирует новые исторические рекорды. Республиканский Намалот уверенно перешагнул знаковый рубеж 8 миллионов тонн зерновых с учетом рапса. Урожай по крупицам собирают аграрии на полях всей страны. Вклад в общий каравай хлеборобов Барановичского района весомый. Традиционно комбайнер Игорь Гаврик из Крошина показывает высокие результаты. И этот сезон не стал исключением. Накануне 16 августа в 16:10 передовик преодолел очередную знаковую планку. Намолотил 4000 тонн зерна. Триумф и у водителя этого же хозяйства Вячеслава Труса. 15 августа участник жатвы перевез в закрома 7000 тонн зерна. Музыкальные вечера в Барановичах начинают новый сезон. Полюбившиеся жителям мероприятия вновь станут собирать в сердце города артистов и зрителей, чтобы приятно провести время. На пешеходной Советской развернутся ивенты, рассчитанные для различной публики, от детей до граждан золотого возраста. Стало известно расписание августа. Старт 21 числа даст программа от концертного оркестра под управлением магистра музыки Василия Продуна. Подхватят эстафету 22 августа «Танцы на брусчатке». Начало в 17:00. Продолжится проект 28 августа. В этот день в центре внимания юные горожане. Для них интерактивная развлекательная программа «Прощание с летом». Марафон продолжит ансамбль эстрадного танца «Kids Dance Smile». И о спорте. Встреча между МЛ «Витебск» и «Барановичами» пройдет в 18-м туре БТР высшей лиги. Матч состоится 19 августа на стадионе ЦСКА «Витебский». Предварительно начало 18:30. Напомним, что изначально встреча, согласно календарю, должна была пройти 16 августа. ФК «Барановичи» занимает 12 место в турнирной таблице БТР высшей лиги, имея в активе 17 очков. У МЛ «Витебск» 31 балл и вторая позиция, а также 3 поединка в запасе. К новостям компании. Управление по труду проводит набор слушателей из числа безработных и незанятых в экономике граждан в группу по профессиональной переподготовке по профессии машинист-кочегар-котельной с последующим трудоустройством в организации города. Срок обучения 1 месяц. За дополнительной информацией обращаться. Барановичи, улица Грибоедова, 12, кабинеты 3, 4 и 5. Телефоны 64-08-69 и 64-93-62. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
0: Погода.
1: В середине августа лето еще не спешит прощаться, хотя в воздухе уже ощущается дыхание ранней осени, особенно в ночные и утренние часы. Вся неделя будет умеренно теплой. Средняя температура около нормы, как и положено для этого времени года. Впрочем, ненастные атмосферные фронты временами будут вносить свои коррективы. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 20-22 градуса, вечером 18-21. Ночью ожидается 13-15 со знаком «плюс».

остаемся на одной волне вместе с Баранович и ФМ, и у меня для вас есть вопрос для размышления. Почему же мы плохо помним собственное лето? Есть одна довольно странная вещь. Иногда кажется, что лето пролетело мгновенно. А если спросить, а что ты делал все это время, можно неожиданно обнаружить, что ответить как бы трудно. И это не значит, что ничего не происходило. Просто большая часть нашей жизни состоит из повторяющихся дней. Работа, дом, магазин, телефон, ужин, сон. И мозг не обязан сохранять в памяти каждый такой день как отдельное событие. Поэтому очень часто лучше всего мы помним не самые длинные периоды, а отдельные эпизоды. Первый день отпуска, неожиданную поездку, очень смешной разговор, первый арбуз, гроза или концерт, вечер у реки, человек, которого встретили совершенно случайно. И получается вот такой парадокс. Чтобы лето казалось наполненным, нам не обязательно делать тысячу вещей. Иногда достаточно несколько моментов, которые мозг действительно пометит у себя как особенные. Поэтому сегодня можно провести очень простой эксперимент. Попробуйте не вспоминать все лето сразу. Просто ответьте себе на три вопроса. Первый вопрос: какой день этого лета я помню лучше всего? Второй вопрос: какой разговор? И третий: какой запах? Вот третий вопрос особенно интересный, потому что запахи очень тесно связаны с памятью. Запах моря или скошенной травы, запах дождя, яблок, дачной кухни. И иногда один запах способен вернуть нас в конкретный день гораздо быстрее, чем фотография. Так что, возможно, наше лето хранится не только в телефоне. Оно хранится еще и в памяти, в запахах, в звуках, в случайных фразах и в тех моментах, которые мы тогда даже не считали важными.

всюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

ж, друзья, дневной эфир подходит к своему завершению. Пришло время нам с вами прощаться, но в финале сегодняшнего разговора хочу предложить вам одну вещь. Не ставьте лету оценку. Ни отлично, ни нормально, ни могло бы быть лучше, потому что мы слишком часто оцениваем жизнь по тому, насколько она совпала с первоначальным планом. Когда будете сегодня вспоминать лето, не спрашивайте себя, что я успел, а попробуйте задать другой вопрос. Что мне было хорошо прожить? И, возможно, ответ вас удивит. Потому что хорошее лето – это не лето, в котором все получилось. Это лето, в котором были моменты, которые хотелось бы прожить еще раз. Ну а август продолжается. У нас впереди еще больше 2 недель календарного лета. Так что никаких финальных титров пока не включаем. Еще можно съесть арбуз, еще можно устроить вечернюю прогулку или внезапно куда-нибудь поехать. Еще можно позвонить человеку, с которым давно не виделись. И, возможно, именно это событие потом окажется в вашем списке. Вот это я точно буду помнить про лето 2026. Ну а я прощаюсь с вами. На одной волне была Лерика Черненко. И до встречи завтра на 100.0 FM.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 20-22 градуса, вечером 18-21. Ночью ожидается 13-15 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Гастропабий Чехов – новинка. Домашние, сочные пельмени и вареники, которые мы лепим сами, с любовью. Гарантируем неповторимый вкус. Приходите и наслаждайтесь.
2: Акция «Мегашоппинг» с 13 по 20 августа. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Более 20 лет охраняя природу, охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.

0: Реклама.
1: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши и Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 14:30. Студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Беларусь и Китай планируют провести два региональных форума в 2027 году, сообщил председатель постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Олейник. Ключевые точки развития двусторонних отношений сегодня находятся на пике своего развития и служат примером всепогодного стратегического партнерства. Фундаментом этого сотрудничества являются прочные отношения лидеров и регулярные контакты на высшем уровне, а также активизация межпарламентского диалога. Первый форум регионов Беларуси и Китая, который прошел в начале июня в провинции Ганьсу, завершился подписанием порядка 40 двухсторонних документов и контрактов и уже дает ощутимый экономический эффект. Знание сегодня – силы процветания Беларуси завтра. Тему единого урока к 1 сентября озвучили на пленарном заседании семинара-совещания о подготовке к началу нового 2026-2027 учебного года, которое прошло в Министерстве образования. Глава ведомства Андрей Иванец обозначил приоритетное направление в сфере. Это создание в детских садах групп кратковременного пребывания, необходимой инклюзивной среды и расширение возможностей системы профтехобразования. Для развития профессиональных компетенций на базе Национальной академии образования будут организованы целевые курсы для учителей-предметников. Кроме того, с 1 сентября запускается пилотный проект для учеников 8 классов, где они будут на повышенном уровне изучать физику, математику, биологию и химию. Изменения ждут системы дополнительного образования. С начала учебного года начнет работу Национальный центр дополнительного образования детей и молодежи. И о спорте. Чемпионат Республики Беларусь по спортивной акробатике проходит в Барановичах с 17 по 19 августа. В соревнованиях принимают участие сильнейшие атлеты страны старше 14 лет, рассказала директор СДЮШОР номер 3 Ирина Лайша. Эти состязания являются подготовкой к самому главному старту года – чемпионату мира, который состоится в сентябре в Италии в городе Пизаро. Сегодня акробаты тренируются, выступления стартуют 18 августа в специализированном зале акробатики Ледового дворца с 11 до 13 часов и с 16 до 18:30. В 16:00 торжественное открытие турнира. 19 августа увидеть зрелищное мероприятие можно с 11 до 13 часов. Каждый может стать частью большого спортивного события. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 20-22 градуса. Вечером 18-21, ночью ожидается 13-15 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 20-22 градуса. Вечером 18-21, ночью ожидается 13-15 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Школа уже близко. В магазине «Красная цена» стильные и модные пиджаки и брюки, свитеры и джемперы, обувь и рюкзаки. За школьной формой в магазин «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж. Учебный год без хлопот.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 15:30. Студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. Основными темами были ход уборочной и посевной, переработка молока и мяса, динамика продаж продовольственной продукции, меры по обеспечению сохранности скота. Уборка зерновых и зернобобовых культур на завершающем этапе. Аграрии рассчитывают на серьезную прибавку по урожаю даже к высокому базовому уровню прошлого года. Намолот зерна с учетом рапса ожидается на уровне 9 миллионов тонн. В том числе рекордный показатель по рапсу – около 1,5 миллиона тонн, по кукурузе, которую еще предстоит убрать с полей – 2,5 миллиона тонн. Таким образом, вес общего каравая составит около 11,5 миллионов тонн. В 2026 году белорусские школьники получили 1911 стобальных результатов по итогам централизованного экзамена. При этом 155 учащихся набрали по 100 баллов сразу по двум учебным предметам, рассказала ОНТ начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Коржова. Наибольшее количество 100-бальных результатов школьники показали по русскому языку. Второе место заняла математика, третье – обществоведение. По словам Ирины Коржовой, положительную динамику также продемонстрировало национальное исследование качества образования, которое прошло в апреле 2026-го. Анализ показал, что по всем видам грамотности результаты увеличились в 4 раза в сравнении с 2023 годом. Функциональная подготовленность школьников сельской и городской местности оказалась на сопоставимом уровне, сказала представитель Министерства образования. И о спорте. Групповой этап Кубка Солея открыл новый хоккейный сезон в Беларуси и продолжает проверять спортсменов на прочность. Это отличный шанс для команд испытать обновленные составы. Сегодня намечены 3 очередные встречи. Лидеров выявят в группе А, куда входят игроки Барановичского авиатора. На домашней арене летчики примут «Динамо» Молодечно. Поединок в Ледовом дворце начнется в 19 часов. Всего за трофей борются 14 коллективов. К новостям компании. Управление по труду проводит набор слушателей из числа безработных и незанятых в экономике граждан в группу по профессиональной переподготовке по профессии машинист кочегар котельной с последующим трудоустройством в организациях города. Срок обучения – 1 месяц. За дополнительной информацией обращаться. Барановичи, улица Грибоедова, 12. Кабинеты номера 3, 4 и 5. Телефоны 64 08 69 и 64 93 62. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно и дождь. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня ожидается 14-16 выше 0.

0: Реклама.
1: Многопрофильный медицинский центр «Ультраклиник» предоставляет широкий спектр услуг. Консультации опытных специалистов, диагностика на современном высокотехнологичном оборудовании, все виды анализов, обслуживание по страховке. «Ультраклиник», Барановичи, Смоленская, 12А, без выходных. Телефон 7699.
2: АМИ. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей!
5: Я

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно и дождь. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня ожидается 14-16 выше 0.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1, код 044, 781, 13, 95.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 16:30. Студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова, передает Белта. Среди основных тем – развитие животноводства. Акцент на создании технологической и исполнительской дисциплины, мерах по снижению уровня падежа крупного рогатого скота. В этом отношении, заверил Юрий Горлов, есть позитивная тенденция. К октябрю ведут в строй несколько сотен профилакториев для содержания телят. В нынешнем году также отмечается существенная прибавка по заготовке травяных кормов. В настоящее время темп роста воловой продукции сельского хозяйства составляет 113% к уровню прошлого года. Примерно на четверть выросла валютная выручка. Белорусскому производителю сохраняется высокий интерес среди зарубежных партнеров, отметил глава Минсельхозпрода. В Беларуси насчитывается порядка 91 тысячи мест в студенческих общежитиях, и этот показатель остается стабильным. По словам начальника управления по делам молодежи Минобразования Татьяны Симоновской, жилищный фонд учебных заведений неоднороден. Единственный в стране кампус высокого класса, студенческая деревня, заметно выделяется на общем фоне. Однако остальные общежития, даже если им уже много лет, поддерживаются в порядке. Проведены ремонт. Монты обеспечена чистота и базовое удобство. В этом году приемные комиссии в администрации вузов сделали акцент на психологической адаптации новичков. С этой целью запускаются специальные программы, а в первые недели учебы пройдет месячник первокурсника. Предоставление мест в общежитии Татьяна Симоновская назвала мерой господдержки. При этом для льготных категорий действует неочередной порядок. Заселение первокурсников начнется с 20 августа. Стоимость проживания варьируется от 20 до 50 рублей. Продолжаем выпуск. Профилактическое мероприятие, направленное на повышение безопасности грузовых перевозок, проводит госавтоинспекция Барановичского района с 17 по 24 августа. Особое внимание предупреждению нарушений, которые совершают водители при транспортировке сыпучих грузов, а также сельскохозяйственной продукции, сообщил старший госавтоинспектор отделения ГАИ РУВД Игорь Гордейко. Осуществляется контроль за использованием защитных тентов, а также недопустимостью загрязнения проезжей части, уточнил Игорь Гордейко. Правонарушители будут привлечены к административной ответственности. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно и дождь. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня ожидается 14-16 выше 0.

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: АМИ. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно и дождь. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня ожидается 14-16 выше 0.

Добрый день. Начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы первым делом проведем смс-викторину, а после пройдемся по тематическим рубрикам, где по традиции займемся исключительно музыкой и футболом. Пока же акцентирую ваше внимание на том, что сегодня 17 августа на календарной странице, понедельник. Пожелаю вам хорошего настроения и на сегодня, и на все последующие дни новой рабочей недели. Делимся свежей информацией, музыкой, стараемся держать себя в тонусе, ну и готовимся к рубрике «Брейнсторм».

0: Реклама.
1: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, с которым легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Приходите! Барановичи, улица Советская, 68 и торговый центр Светиловский, второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
2: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
3: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: После побед Чехов новинка. Домашние, сочные пельмени и вареники, которые мы любим сами, с любовью. Гарантируем неповторимый вкус. Приходите и наслаждайтесь.
5: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Мега скидки от суши-бара Йо Суши Роллы. Обеденное меню со скидкой 15%, минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш инстаграм, все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В, телефон 8029-582-8706, 582-8706.
1: Брейнсторм.
0: На кону сегодня сет под названием «Вайб Барановичи». Он достанется только тому, кто сможет первым и правильно ответить на вопрос, выбрать один из трех вариантов, которые я предлагаю, чтобы не было особенно сложно. Запоминайте короткий номер для ответов в виде СМС 9946. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 17 августа в 1977 году, появился на свет Тьерри Анри, знаменитый французский футболист, который установил множество уникальных рекордов и достижений в составе лондонского «Арсенала». А помните ли вы, в каком клубе начиналась его профессиональная карьера? Вариант первый – Пари Сен-Жермен, вариант второй – Монако и вариант третий – Олимпик Марсель. Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 17 августа, появился на свет Тьерри Анри, знаменитый французский футболист, который установил множество достижений в составе лондонского «Арсенала». Помните ли вы, в составе какого клуба начиналась его профессиональная карьера? Вариант первый – ПСЖ, вариант второй – Монако и вариант третий – Олимпик Марсель. Если перечисленные футбольные клубы вызывают у вас какие-то сомнения, то предлагаю просто довериться интуиции и выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 1, 2, 3 в СМС-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Филиалу Барановича «Водоканал» на постоянную работу требуется слесарь АВР, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинист экскаватора, машинист крана автомобильного, водитель автомобиля. Достойная заработная плата. Телефон отдела кадров 450398. 450398.
4: АМИ. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед, а мы полны сил. Нам все интересно, ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
8: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.
9: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Шторм.
1: Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Мы интересовались, как называется футбольный клуб, в котором начиналась карьера выдающегося французского футболиста Тьерри Анри. Он стал легендой лондонского «Арсенала», тогда как начинал свой путь профессионального футболиста в клубе под названием «Монако». Как многие из вас правильно вспомнили, Тьерри родился в небольшом городке Лес-Юлис в 23 километрах от Парижа, рос в трущобах, с детства окруженный подростками из неблагополучных семей, где и начал играть в футбол. Мать хотела, чтобы мальчик получил хорошее образование, отец же видел его исключительно в спорте. Антуан Анри грезил футбольной карьерой Тьерри, считал, что у него есть талант. Уже в возрасте 7 лет Анри показывал неплохую игру, благодаря чему был взят в местную футбольную команду Лес-Юлис. Отец буквально силой заставлял его тренироваться, не отходил от сына, присутствовал на каждом матче, однажды даже потерял работу из-за того, что опоздал после футбола. В 1990 году посмотреть на футболиста приехал скаут из Монако Арнольд Каталано. Он посетил один из матчей, команда победила со счетом 6-0, и все 6 голов забил Тьерри Анри. Так он оказался в системе футбольных команд Монако, откуда впоследствии перешел в туринский Ювентус, а потом и в лондонский Арсенал. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 0245. Поздравляем! Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как получить сет вайб Барановичей, и отдельно благодарим кафе «Йо Суши Роллы» за партнерство. Мега-скидки от суши бара «Йо Суши Роллы», обеденное меню со скидкой 15%, минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм, все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В, телефон 8029-582-8706, 582-8706.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 17:30, в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Закладка зерна в стабилизационные фонды идет опережающими темпами. Современная спортплощадка откроется в новом учебном году в гимназии номер 3 Барановичей. Об этом и другом подробнее. В Беларуси закладка зерна в стабилизационные фонды идет опережающими темпами. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов. По словам главы ведомства, к настоящему времени план выполнен на 63%, или 416 тысяч тонн из запланированных 663. Объем по озимому рапсу закрыт, он перевыполнен на 5%. Сейчас аграрии заканчивают сдавать пивоваренный ячмень. Планируется, что до 1 сентября задача будет выполнена. Качественные показатели зерна полностью соответствуют нормативно-правовым актам. Совсем скоро Барановичская земля, агрогородок «Жемчужный», станет столицей областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дожинки-2026». Как отметил в интервью изданию «Заря» председатель райисполкома Роман Жук, эта земля с богатейшей историей, глубокими традициями и, главное, трудолюбивыми людьми. Район по праву считается валообразующим в Брестской области, занимая лидирующие позиции по ключевым экономическим показателям. Фундамент – аграрное производство. В основе агропромышленного комплекса – флагманские предприятия. Птицефабрика «Дружба», на долю которой приходится 45% производства. А также Барановичская птицефабрика, агрокомбинат «Мир», «Крошин», «Столович» и «Агро». На полях района работают 117 комбайнов. В текущем году было приобретено 9 новых зерноуборочных агрегатов, а всего за последние 3 года машино-тракторный парк пополнился 28 машинами. Причем все они отечественного производства «Гомсельмаш», резюмировал Роман Жук. Продолжаем выпуск. В стране завершается кампания по подготовке образовательной сети к новому учебному году. Паспорта готовности должны быть утверждены до 20 августа. Особое внимание неизменно к комфорту и абсолютной защищенности детей. Проверку качества проходят школы, гимназии, Барановичей. Объемы финансирования из местного бюджета позволили провести как капитальные, так и текущие ремонты, обновить материально-техническую базу. В городской гимназии номер 3 завершается благоустройство территории с установкой воркаут-площадки. На современный спортивный объект из городских средств направлено порядка 230 тысяч рублей. Обустройство на финише. Локация претерпела глобальное преобразование. Как рассказал директор Вячеслав Дябгу, появились уличные тренажеры, стол для игр в настольный теннис. По обе стороны уложены дорожки из мелкоштучной плитки с тактильными элементами желтого цвета для слабовидящих граждан. Безбарьерная среда дополнена пандусом. Новации затронули не только дворовую территорию. По словам Вячеслава Дябго, установлены турникеты для безопасности учебного процесса. Масштабно обновлены кабинеты физики и английского языка. В учебном сезоне 2026-2027 за парты в стенах учреждения сядут порядка 1000 школьников. Событийный и активный туризм являются драйверами развития малых территорий. Об этом заявил директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский по итогам прошедшего в Петриковском районе международного фестиваля этнокультурных традиций «Зов Полесья». Все больше путешественников выбирают знакомство с отечественными регионами не через стандартные экскурсии, а через движение, будто трейловые забеги, велопоходы или пешие маршруты. Фестиваль – живой пример того, как события становятся точкой притяжения и роста для целого региона. По традиции он проводится раз в 2 года, впервые состоялся в 2010-м и вырос из межрегионального праздника в международный. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
0: Погода.
1: Середина августа уже напоминает о скором приближении осени, прохладными ночами и утрами. Однако лето пока не спешит сдавать позиции. Предстоящая неделя в Беларуси будет умеренно теплой. Погоду будут время от времени менять атмосферные фронты и дожди. Во вторник и среду холодный воздух северо-запада Европы сместится на восток. Сохранятся дожди и грозы. В четверг и пятницу в Беларусь придет атлантический циклон. Ожидаются повсеместные кратковременные дожди и туман по утрам. На выходных потеплеет. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах облачно и дождь. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром плюс 13-15 градусов. В течение дня ожидается 14-16 выше 0.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Барановичи, новость дня. В магазине «Иголенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
4: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

следующем часе программы обойдемся без смс-викторин и подарков. Самое время заняться рубриками «Тайм-аут» и «Неформат», где можно узнать свежие футбольные новости, выбрать интересный матч на вечер, ну и немного поговорить о музыке, тем более, что на прошлой неделе мы послушали достаточно песен, чтобы подобрать что-нибудь необычное, так что уходите, не уходите далеко, скоро вернемся.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно и дождь. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня ожидается 14-16 выше 0.

За время музыкальной паузы ничего не изменилось. Наша программа все так же называется «Еще не вечер». Здесь мы стараемся вознаграждать слушателей не только хорошей музыкой, но и приятными, вкусными подарками. Правда, заключительная часть программы проходит без СМС-викторин, поэтому сначала следует соблюсти формальности и напомнить вам о том, что сегодня 17 августа на календарной странице, понедельник. Уиз The MC открыл новый час программы, а далее плейлист разгонит Дженнифер Лопес. Наслаждайтесь музыкой, чуть позже отправимся в рубрику «Тайм-аут», чтобы прочесть свежие футбольные новости.

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.
5: Слушай свое на Барановичи FM.
6: Заходи без причин.

Свежие футбольные новости. Вчера состоялся матч за Суперкубок Англии, в котором встречались Арсенал и Манчестер Сити. Игра прошла на стадионе Миллениум в Кардиффе. Разгромную победу со счетом 3-0 в этой игре одержали лондонцы. Уже на первой минуте Рикардо Калафьори открыл счет и вывел канонира вперед. На 28-й Кай Хаверц удвоил преимущество лондонцев. На 48-й минуте Мартин Эдегор забил третий мяч. Напомним, Суперкубок Англии – ежегодный матч, в котором встречаются чемпион Премьер-лиги и обладатель Кубка Англии предыдущего сезона. Также вчера состоялся матч Суперкубка Франции между Лансом и Пари Сен-Жермен. Игра прошла на стадионе Боллар-де-Лалис в Лансе. Победу в этом матче со счетом 1-0 праздновали хозяева поля. Единственный гол забил полузащитник Ланса Флориан Товен на 32-й минуте. Защитник Ланса Килиан Антонио был удален на 39-й минуте за грубый подкат в центре поля. Защитник ПСЖ Нуну Мендеш также получил красную карточку, но на 86-й минуте. По итогам минувшего сезона команда Луиса Энрике выиграла чемпионат Франции. Ланс расположился на второй строчке. Команда из Ланса завоевала Кубок Франции. В финале она победила Ниццу со счетом 3-1. Туринский «Ювентус» оформил переход вратаря Гульельмо Викарио из лондонского «Тоттенхэма». Голкипер присоединится к итальянской команде на правах аренды с необязательной опцией выкупа. Об этом сообщает Фабрицио Романо в своем твиттере. По информации инсайдера, Викарио уже сегодня покинет лондонский клуб. Напомним, что итальянский вратарь подписал контракт с «Тоттенхэмом» в 2023 году, перейдя из «Эмполи» за 18 миллионов евро. По итогам сезона 25-26 голкипер провел за «Шпор» 43 матча, пропустив 65 голов, а 13 встреч отыграл на ноль. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, стоимость футболиста составляет все те же 18 миллионов евро. На сегодня вынесено несколько интересных поединков. Ведущие европейские чемпионаты выходят из летней паузы. Так, в первом туре испанской Ла Лиги сыграны уже некоторые матчи. И сегодня Депортиво на своем поле принимает Эльче. Стартовый свисток в этой игре прозвучит в 22:00. Не пропустите.

0: Не формат.
1: По понедельникам в рубрике «Не формат» мы пытаемся вспомнить основные музыкальные события прошлой недели, чтобы выбрать лучший трек. Играет 5 песен с понедельника по пятницу. Что-то понравится настолько, что захочется переслушать. На прошлой неделе мы слушали и классические хиты, и совершенно новые песни, плюс рассказывали необязательные истории из мира музыки, в том числе о том, как начиналась карьера британского музыканта Сэма Смита. В конце этой недели он выпустит новый студийный альбом, поэтому давайте закрепим пройденный музыкальный материал. Итак, Сэм Смит, новая песня «When He's Gone». Делайте громче.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 18:30 и сейчас о самом актуальном к этому времени в студии Екатерина Ярмолик. Добрый вечер. Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. Основными темами были ход уборочной, посевной, переработка молока и мяса, динамика продаж продовольственной продукции, меры по обеспечению сохранности скота. Уборка зерновых и зернобобовых культур на завершающем этапе. Аграрии рассчитывают на серьезную прибавку по урожаю даже к высокому базовому уровню прошлого года. Намолот зерна с учетом рапса ожидается 9 миллионов тонн. В том числе рекордный по рапсу около 1,5 миллиона тонн. По кукурузе, которую еще предстоит убрать с полей, 2,5 миллиона тонн. Таким образом, вес общего каравая составит около 11,5 миллионов. Знание сегодня – силы процветания Беларуси завтра. Тему единого урока к 1 сентября озвучили на пленарном заседании семинара-совещания по подготовке к началу нового 2026-2027 учебного года, которое прошло в Министерстве образования. Глава ведомства Андрей Иванец обозначил приоритетное направление в сфере. Это создание в детских садах групп кратковременного пребывания, необходимой инклюзивной среды и расширение возможностей системы профтехобразования. Для развития профессиональных компетенций на базе Национальной академии образования будут организованы целевые курсы для учителей-предметников. Кроме того, с 1 сентября запускается пилотный проект для учеников 8 классов, где они будут на повышенном уровне изучать физику, математику, биологию, биологию и химию. Изменения ждут системы дополнительного образования. С начала учебного года начнет работу Национальный центр дополнительного образования детей и молодежи. Продолжаем выпуск. Профилактическое мероприятие, направленное на повышение безопасности грузовых перевозок, проводит госавтоинспекция Барановичского района с 17 по 24 августа. Особое внимание предупреждению нарушений, которые совершают водители при транспортировке сыпучих грузов, а также сельскохозяйственной продукции, сообщил старший госавтоинспектор отделения ГАИ РУВД Игорь Гордейко. Осуществляется контроль за использованием защитных тентов, а также недопустимостью загрязнения проезжей части, уточнил Игорь Гордейко. Правонарушители будут привлечены к административной ответственности. И о спорте. Групповой этап Кубка Солея открыл новый хоккейный сезон в Беларуси и продолжает проверять спортсменов на прочность. Это отличный шанс для команд испытать обновленные составы. Сегодня намечены 3 очередные встречи. Лидеров выявят в группе А, куда входят игроки Барановичского авиатора. На домашней арене летчики примут «Динамо Молодечно». Поединок в Ледовом дворце начнется в 19 часов. Всего за трофей борются 14 коллективов. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно и дождь. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня ожидается 14-16 выше 0.

0: Реклама. Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутикавто.бай».
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию.

По традиции прощаемся под небольшой саммари. За время эфира мы успели провести все запланированные на сегодня тематические рубрики, разыграли вкусный подарок, не особенно погружались в исторические архивы, но все так же слушали музыку, вспоминали какие-то классические хиты и представляли совершенно новые песни, которые потенциально могут надолго попасть в ротацию. Мне осталось напомнить, что эфир на этом не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM, наслаждайтесь вечерним плейлистом. Напомню, мое время в эфирной студии начинается с 5 часов. Настраивайтесь на любимую волну и держите под рукой мобильные телефоны, чтобы принимать участие в игровых СМС-викторинах. В студии работал Андрей Чижик. Завтра будет лучше.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно и дождь. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня ожидается 14-16 выше 0.
2: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see!

0: Реклама.
1: Гастропабе Чехов новинка. Домашние, сочные пельмени и вареники, которые мы лепим сами, с любовью. Гарантируем неповторимый вкус. Приходите и наслаждайтесь.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: ГАЗ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника ГАЗ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
4: Слушай свое на Барановичи FM.
5: А представь, что нами управляют, что мы тут не главные. И кто-то смотрит сверху на нас, как на маленьких букашек, и смеется. Мир такой.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно и дождь. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня ожидается 14-16 выше 0.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно и дождь. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня ожидается 14-16 выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно и дождь. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня ожидается 14-16 выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно и дождь. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня ожидается 14-16 выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно и дождь. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня ожидается 14-16 выше 0.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно и дождь. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня ожидается 14-16 выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно и дождь. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня ожидается 14-16 выше 0.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раствориться.
1: Баранович FM на 100.0.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно и дождь. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня ожидается 14-16 выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно и дождь. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня ожидается 14-16 выше 0.

и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи. Дальше бездорожье и компас

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно и дождь. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня ожидается 14-16 выше 0.

0: Хит-ФМ на 100.0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно и дождь. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня ожидается 14-16 выше 0.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно и дождь. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня ожидается 14-16 выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно и дождь. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня ожидается 14-16 выше 0.

0: 2 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно и дождь. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня ожидается 14-16 выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно и дождь. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня ожидается 14-16 выше 0.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно и дождь. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня ожидается 14-16 выше 0.